0: 蒋燕，你退出第一军，蒋中正来信不断，估计是盼着你回去呢。先生有所不知，蒋中正再三来函不假，但是他的邀约是有条件的，要我退出共产党，加入国民党。先生。 我蒋先云是共产党人，永做共产党人。我可断，但共产党籍不可牺牲。这届的农讲所比前几期都更重视军事训练，先生是有自己的考虑吧？
1: 这期的学员来自20几个省区。我希望把他们培养成农民武装的组织者和领导者。他们回到家乡，不仅要组织农民、发动农民，更要武装农民。这枪杆子。
2: 还是要抓在自己的手里。
3: 忠贞啊，北伐之事迫在眉睫。我们今天来呢，就一个目的，希望你能够任这个国民革命军总司令。
4: 蒋将兄怕是说笑了。
5: 总司令一职，岂是忠正所能胜任？
4: 哎，忠正啊，你就莫要推辞了。你两次东征统一广东是战功赫赫，这党内还有谁能与你相提并论呢？忠正有苦衷啊。整理党务案，有人说是在限制共产党的权力，其实并非限制，乃是合作的一种办法。
5: 只可惜有些不好的声音一直在说，共产党是我蒋中正逼着退出国民党的，还有人说我是新军阀。此种言论着实令我不安。Они думают, что это выразвали ли союз? Я бы на вашем месте не стоил так беспокоиться на этот счет. Касательно разговора, что вы милитарист, я в курсе. В то же время другие заявляют, что вы являетесь лидером левого крыла национального правительства. Господин Хуан Ханьмин, кстати, тоже поддерживает, не поддерживает союз коммунистов с Гоминьданом. Я знаю, он хотел встретиться с вами несколько дней назад.
6: 如今胡汉民也反对国共合作了，他要约谈你，你拒绝了就很好。
4: 保罗廷先生。 中山先生的三大政策，中正一直不遗余力地在执行。所谓折合，不就是为了谋内部团结革命力量，打倒帝国主义和军阀吗？两党同志团结，皆为国民革命努力，这是中正的希望所在。
5: Разве человек, который отвечает за всеобщую ситуацию, может быть понятым всем? Ваш товарищ Сюэн, после того как примкнул к революции. По-моему, много раз не откликался на призыв, не так ли?
7: 你们的孙先生投身国民革命，也不是始终一呼百应吧？
8: 是啊，总理致力革命30载，不也是在反对和误解当中屡败屡战吗？如今正是实现总理统一意志的大好时机，你还推辞什么？

0: развития.
1: Ну, по вашей логике, если будет захвачен Нанкин, то надо переезжать в Нанкин. А если Шанхай, то в Шанхай. Не становится ли армия в таком случае организацией по поддержке правительства?
2: 那按照你的意见，是不是打下南京就迁南京，打下上海再迁上海，那么政府不就变成了军队的服务机关了？眼下革命的头等大事就是北伐。北伐未成之际，说是政府因为北伐服务，倒也没错。